хлебу по урзыкам, а скартыншу так мамынка. Ай, ай, люме, шене фашим баденой, ка не мынка памын доймы.